0: Радио Р. Вот это здорово!
1: Ну чё, сестра, да ты не парься, твоё у тебя не уйдёт.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р. Всегда.

0: Теперь на Радио Р все летнее.
1: Доброго утра желает вам программа «Соль и перец» в моем персональном лице, потому что моя коллега, не знаю, где там она там шлындрает, но отказывается идти на работу, говорит, мне отдых, я устала от тебя. Как можно устать от такого, как я, который прямо с 7 утра настолько энергичен, что должен заряжать не только ее, прогульщицу, но и вас, дорогие радиослушатели. Я надеюсь максимально зарядить вас на сегодняшний день всякими новостями, смешнульками, играми. Будут игры сегодня с призами. Плюс выбор песен, плюс гороскоп, который буквально через 15 минут. Давайте просыпаться вместе с нами, с Радио Р. Подключайтесь!

0: Радио Р.
1: Дамы и господа, гороскопы на сегодняшний августовский день. Уже все-таки август наступил, и пора нам с вами, ну, как-то отправляться в отпуска, если вы еще не бывали. Вот некоторые решили этим воспользоваться, моей добротой. Но почему я должен тут вот из-за этого переживать? Не переживай, пускай переживают люди, которые слушают гороскопы. Вдруг сегодня что-то не то. Но напомню, что если что-то не то, мы берем и меняем. Поэтому сейчас, дамы и господа, давайте пройдемся по всем знакам зодиака. Овны, сегодня многое может показаться необычным. Не спешите делать выводы. Вскоре все станет на свои места. Тельцы, вы будете уверенно контролировать ситуацию. Используйте этот день, чтобы добиться желаемого и укрепить свой авторитет. Близнецы, сейчас лучше приспосабливаться и к обстоятельствам. Чем пытаться их изменить. То есть приспосабливаемся, ничего не меняем. Такой подход принесет больше пользы. Раки, чтобы дела сдвинулись с места, сделайте первый шаг сами. Не стоит ждать, пока кто-то подтолкнет вас к действию. Львы, сегодня особенно важно сохранять дисциплину и осторожность. Взвешенные решения помогут избежать ошибок. Девы, вы окажетесь в центре внимания. Используйте этот момент, чтобы показать свои сильные стороны. Весы, не позволяйте окружающим торопить вас. Спокойные и обдуманные решения сегодня окажутся самыми правильными. Скорпионы, даже небольшое усилие может запустить цепочку удачных событий. Главное – сделать первый шаг. Стрельцы, вы будете легко находить общий язык с людьми. День особенно благоприятен для встреч, общения и переговоров. Козероги, не игнорируйте.

0: заботы. Я чайник пойду поставлю. Вот это забота. Тоже неплохая, в принципе. И принесет массу удовольствия. Ох, забота. Съесть малиновый пирог или черничный. Боже, вот это забота. Черешня уже уходит. Вот это забота. Приятный забот. Надо успеть съесть черешни. Например, ну, мне тут рассказывали, родственник нам, значит, жене, сообщил, что в Англиях черешни уже нет. Ну, и мой тесть сказал, ну, конечно, там погода другая. Ну, а у нас пока еще можно немножко насладиться. Поэтому есть возможность, наслаждайтесь. Мы же двигаемся дальше по эфиру, и впереди у нас музыкальная новинка.
1: Теперь на Радио Р.

0: Радио Р. Твоя летняя музыка.
1: Так, у нас новинка музыкальная. Напоминаю, что голосовать за музыкальные новинки вы можете на нашем сайте radio.r.lt. Там есть подраздел топ-20, и, в общем, в этой двадцатка лучших песен идет, которые каждую пятницу Олег Шишлов представляет в нашем эфире. Плюс заодно он рассказывает о всевозможных новинках, в том числе делаем это и мы, пытаясь рассказать вам и мотивируя вас голосовать за ту или иную новинку. Сегодня прям классика нашего эфира. Это «Сивиль» и «Артик и Асти». Ну, даже отдельно «Сивиль» теперь как будто бы не «Артиком и Асти», а как будто вообще отдельно-отдельно, но как будто бы заодно, чтобы вы понимали, что это вот «Сивиль» из «Артика и Асти» ее сольная песня, потому что сам «Артик» вообще никакого отношения к песне не имеет. Потому что делал эту песню хитмейкер последних лет, он с многими исполнителями работал. Зовут его Дима Лорен. Ну, или Дима Лорен, я не знаю, как правильно. Лорен, наверное. Вот. Он создал для «Сивиль» вот этот вот трек, и она под брендом своим. Но заодно он думает, может, они не будут знать, кто такая «Сивиль». Может, надо им объяснить, что это я та из самой. Добавила «Артик и Асти». Поэтому «Сивиль» и «Артик и Асти». Вот так звучит. Песенка «Бриллиант». Значит, это не то, что я говорю. Это песня «Бриллиант». Нет, песня называется «Бриллиант». Значит, она про то, что парень бросил девочку, потому что он подумал, что она стекляшка, обычная подделка. Вот, вот это вот стекло. А оказалось, что он перепутал, потому что там был бриллиант. Он только попытался, возможно, даже вернуть ее, схватил и порезался об острые углы. Она ему показала свой краешек всевозможный. Вот, и он такой, порезался, больше не могу подойти. А она, я буду сиять, но уже не в твоих руках. Ну вот, об этом эта песня. Она отметила, что главное, особенность новой песни – это универсальность. Через музыку можно передать любые переживания и истории, независимо от их глубины и оттенков. Ну, если это не 50 оттенков серого. Там-то можно передать много другого. Не знаю, почему я сказал вам с утра эту шутку, но ладно. Шутка как прибаутка. «Сивиль», напомню, стала солисткой «Артика Асти» в 22-м году. Под ее эгидой вместе с «Артиком», как продюсером, вышли хиты «CO2», «Качели», «Быть счастливой» и другие работы, закрепившие за ней вот этот статус новой суперзвезды. А «Настя» отдельно выступает, «Сивиль» отдельно выступает. Ну и, собственно, все классно получается, потому что и у одной, и у второй невероятно классные хиты. И все про сильных женщин. Поэтому Girls Power тут работает как никогда. Если вам понравится песня, обязательно проголосуйте в нашем Балтийском хит-параде. Важно, чтобы эта песня вот как-то вперед выстрелила, потому что она, вот, ну, хорошая. Вот. Обнимемся, поцелуемся, сердечки друг другу покажем и вперед. Слушаем. «Сивиль», «Артик и Асти», «Бриллиант».

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра. В эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное и новостное. Президент Литвы Гитанас Науседа вместе с лидерами еще 20 стран Европейского Союза призвал к срочным и скоординированным мерам из-за миграционного кризиса в испанском эксклаве Сеута. В совместном письме руководству Евросоюза они заявили о необходимости усилить охрану внешних границ и пересекать нелегальную миграцию. Вместе мы обязаны эффективно сдерживать нелегальную миграцию и решительно бороться с ней, говорится в обращении. Лидеры также приветствовали сотрудничество Испании и Марокко по возвращению нелегальных мигрантов и подчеркнули, что при необходимости страны готовы усилить контроль на внутренних границах Шенгенской зоны. Во вторник по инициативе председательствующей в Совете ЕС Ирландии пройдет внеочередная видеоконференция министров внутренних дел стран Евросоюза. На ней обсудят ситуацию в Сеуте и меры по координации общеевропейского ответа на миграционный кризис. Буря, прошедшая в ночь с субботы на воскресенье, повалила деревья и повредила инфраструктуру в Вильнюсском районе. По словам мэра Роберта Духневича, сильнее всего пострадали Синюнье, Овежение и Реша. Основные силы были направлены на расчистку дорог и пешеходных проходов. Продолжается восстановление электроснабжения. После сильного ливня движение по затопленному виадуку в Букичкисе, фотографии пестрили все выходные, собственно говоря, по всему интернету, полностью восстановлены. Компания Келю Прежура сообщила, что дорожным службам удалось значительно снизить уровень воды, и сейчас продолжаются работы по ее окончательному откачиванию. В компании отметили, что во время непогоды главной задачей было обеспечить безопасность, поэтому движение открыли только после устранения основной угрозы. Между тем, Латвия на выходных полностью приостановила движение через единственный действующий пункт пропуска на белорусско-латвийской границе. Министр внутренних дел Латвии заявил, что ограничения введены по техническим причинам. Ну и к победам. На чемпионате Европы по академической гребле в итальянском Варезе литовские спортсмены завоевали несколько медалей. Значит, братья Домантас и Довидас Станкунас впервые в карьере стали серебряными призерами чемпионата Европы. А Мартина Козлоускайте и Давиля Ремкуте завоевали бронзовые медали. Как рассказал Довидас Станкунас, мы приехали бороться за медали и доказать, на что способны. Радостно, что наконец завоевали медали, вышли на элитный уровень. А литовская гребчиха уже вчера, Виктория Синкутя, впервые в карьере тоже завоевала медаль серебряную. Чемпионат Европы по академической гребле, напоминаю, который завершился вчера вечером. В финале одиночек она финишировала второй, уступив только британке Лорен Генри. «Перед стартом я не думаю о медалях, а стараюсь выполнить свои задачи с технической точки зрения», сказала Синкутя после награждения. Поздравляем наших гребцов. О погоде. Сегодня без осадков. Ветер слабый. Днем переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио Р. Оставайся на позитиве.
1: Утренний эфир на Радио Р продолжает свое вещание. У микрофона, напоминаю, Гинтера Зука, с моей коллегой Эвелина Никонорова. Местами на отдыхе. Ну, местами. Странное выражение, конечно, для отдыха. Ну, в общем, она ушла отдохнуть. Такой мини-отпуск. Когда вернется, не сказала. Сказала, возможно, на этой неделе, возможно, завтра, возможно, послезавтра. Кто ее знает? Пускай отдыхает, мы же с вами будем справляться как-то своими силами. Ну, нам не привыкать, знаете, когда коллеги в отпуске, что нам приходится работать. Ничего страшного, такое бывает. Легко. Чем занимался я на выходных, если вас, конечно, это интересует. Если не интересует, закрывайте ушки. Лучше не переключайте радиостанцию, просто не вникайте. А если вас интересует, то вот рассказываю. Я нахожусь дома один, потому что мое семейство отправилось отдыхать в Палангу. Теща, тесть, их двое детей, то есть моя жена и ее сестра, их дети, соответственно, там вот так как вот их компанией невероятная гурьба вся отправилась в Палангу на отдых. Купаются в море, присылают мне фотографии, все хорошо. Я же прозябаю дома, казалось бы, в одиночестве. Но я решил, что Диан моя не пропадала. Надо набирать огромное количество шагов. Ну, то есть ходить пешком максимально, учитывая того, что вообще погода располагает и предполагает на какие-нибудь утренние прогулки. Я решил, в воскресенье, проснувшись утром, я решил, слушайте, а я давно думал о приложении Nike Wayzdinis Vilnius. Ну, существует такое мобильное приложение, в котором ты заглядываешь, и там есть всевозможные пути. Вот у них есть такой блок, который называется «Районы». Микрорайоны столицы. И там каждый микрорайон, ты туда заходишь, и там просто пеший маршрут по всему микрорайону, по всем каким-нибудь значимым местам этого микрорайона, каким-нибудь памятникам, музеям, отдельным каким-то историческим штучкам, природным каким-то заповедникам и так далее. Я открываю первый же попавшийся, А, на букву А, Антакальнис. Ну вот я по Антоколю вчера решил прогуляться пешком. И я некоторые места впервые для себя открыл. Например, на Антоколе есть домик сестры Фаустины Ковальс. Это вот место прям такое паломничество, куда люди со всего католического мира приезжают туда, чтобы посмотреть, прочувствовать, помолиться, где-то кто-то поплакать, по-всякому. Есть специальная молитва, которую ежедневно в 3 часа дня ее читают. И я не в 3 часа дня посещал, я в утренние часы. Там было открыто, там очень приятный мужчина, который мне всю экскурсию провел, рассказал всю историю. В общем, я безумно с интересом провел. Куча граффити всевозможных, куча всевозможных памятников и так далее и тому подобное. Если не поленюсь, я вам отчет составлю. Вы сможете в нашем телеграм-канале «Соль и перец» посмотреть, все увидеть. Если не поленюсь. В общем, я теперь вот оставшееся лето буду посвящать пешим прогулкам по всем микрорайонам столицы. В некоторых я вообще очень редко бываю, поэтому мне будет вообще безумно интересно. Это мои выходные. Ну, еще пару фильмов посмотрел. Вот, как ваши? Ну, нужно же нам будет как-нибудь обсудить. Но у нас дела делишечки. В этом часу мы обязательно с вами выберем одну из двух свадебных песен. И плюс у нас будет еще игра, где будут призы. И вы опять-таки сможете дозвониться и выиграть. Так что насыщенный час, и давайте начинать его. Уже давным-давно он начался, но продолжать.

0: Радио Р.
1: Это как будто бы про выходные, да? Та-ну. Ладно, друзья, у нас свадебные песни. Мы выбираем свадебные песни, заодно поспрашиваю вас, где застала вас буря столичная. Ну, то есть, не знаю, не только столичная, там, в районе это тоже затронуло. Может, спрошу, может, нет. Посмотрим. Основа — это проголосовать за одну из двух свадебных песен, чтобы выбрать, в конце концов, в конце следующей недели лучшую. Что это за песни сегодня? Сегодня среди претендентов, ну, самые, что ни на есть, классические. Муслим Магомедов.

Эх, так, в качестве соперницы к такой классике еще одна, ну, не совсем свадебная, но понятное дело, что про любовь. Выпьем.

0: Игорь Николаев, выпьем за любовь. Так вот, Муслим Магомаев, Игорь Николаев, кто из них пройдет следующий этап, зависит исключительно от наших радиослушателей. Давайте узнаем. Доброе утро, здрасте, кто позвонил?
1: Доброе утро, Сергей.
0: Сергей, буря где вас застала? Рассказывайте.
1: Я дома балконы закрывал.
0: Закрывали балконы. Ничего не затопило у вас?
1: Нет, все хорошо.
0: Ну, слава богу, все обошлось. Ну, классно. Хорошо, Сергей, тогда вопрос следующий. Муслим Магомаев или Игорь Николаев?
1: Игорь Николаев.
0: Игорь, что за любовь? Понятно, классическая. Все принято. Спасибо большое, Сергей. Вам хорошего утра и хорошего настроения.
1: Спасибо.
0: 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут? Очень плохо слышу. Простите, я вас плохо слышу. Вы на громкой связи, вы кричите, и я слышу, что вы кричите, но я ни слова не понимаю.
2: Я выключила.
0: Вот сейчас в разы лучше. Как зовут вас?
2: Меня зовут Тереса.
0: Тереса, очень приятно. Тереса, скажите, пожалуйста, буря застала вас где-то?
2: Буря застала дома, мы как раз в бане купались.
0: Купались, то есть и сверху вода, и снизу вода, все понятно. Да, понятно, да, ничего не затопило, Тереса?
2: Ничего.
0: Слава богу, обошлось. Да. Тереса, смотрите, у нас из двух песен, Игорь Николаев и Муслим Магомаев, какая вам больше?
2: Мне лучше у дочки на свадьбе музыканты песню Магомаева «Свадьба».
0: «Свадьба». Все, за нее и отдаем ваш голос. Спасибо, Тереса, вам хорошего утра и хорошего настроения. 052-305-005, здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, меня зовут Ольга.
0: Оля, скажите, пожалуйста, с бурей.

0: утро и хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Доброе утро.
0: Доброе. Кто позвонил?
2: Алиса.
0: Алиса, очень приятно. Алиса, рассказывайте, буря застала вас где-нибудь?
2: Нет.
1: Мы с Клайпедой. Тоже
0: мимо прошло. Все. Ну, слава богу. Потому что у нас тут все затапли, и многие об этом говорят, в интернете гудят. Я поэтому интересуюсь. Но если Клайпеду обошло стороной, я могу только порадоваться. Вас с прошедшими праздниками, всех клайпедчан, понятное дело, праздник. У вас день рождения города был, замечательный праздник. А до этого вообще праздник моря. У вас как будто вот весь июль и начало августа все праздничное всегда. Правда?
1: Да.
0: Ну, так вот, это надо только порадоваться за вас и немножко позавидовать. Ну, или наоборот, приезжать к вам, чтобы погостить и порадоваться таким замечательным праздником. Так, Алиса и ее мама. Нам нужно решить с песнями. У нас есть Николаев, «Выпьем за любовь», и у нас есть Муслим Магомаев, «Свадьба».
2: Николаев,
0: принято. Спасибо большое Алисе и ее маме. Вам хорошего утра и хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Аудрис.
0: Аудрис, вас буря застала где-нибудь?
3: Меня лично нет, я был в отъезде.
0: Ответ в отъезде. Обошло стороной. Ну, а кого-то близких, знакомых? Да. Что-то слышали от них?
3: Тоже.
0: Все
3: Богу,
0: спокойно, все тихо. Стороной. Ну, слава. В интернете, наверное, все придумали, потому что на наших радиослушателей вообще как будто буря не коснулась никого. Не, ну я знаю лично человека, который мне сейчас видео показывал, наш модератор Валентин, как он по подземной парковке, до колена у него воды, и он там ходит, пытается машину свою откопать. Тем временем, Аудрис, нам нужно выбрать песни. Значит, Игорь Николаев, «Выпьем за любовь», Муслим Магомаев, «Свадьба». Какая из них от вашего голоса зависит, которая пройдет?
3: Николаев, я даже предложил бы Николаева невесту, наверное, с такой челлендж.
0: Ладно, думаете так? Ну да. Но все-таки мы оставим пока «Выпьем за любовь», хорошо?
3: Хорошо.
0: Все. Спасибо большое, Аудрис, вам хорошего утра и хорошего настроения. Дорогие радиослушатели, через 10-15 минут у нас будет игра. Поиграем, поугадываем песни. Вот. И будет даже приз. Какой, расскажу чуточку позже. Пока же «Выпьем за любовь», Игорь Николаев в нашем эфире.

0: Радио Р. Летнее радио.
1: Итак, у нас игра. Давно игр не было, но вот, слава богу, случилось. Игру представляет Beats Karaoke Baras. Праздник начинается здесь. Подробности и регистрации beats.lt. В качестве подарка у нас сертификат номиналом 50 евро на услуги караоке в Beats Karaoke Baras. Отличный повод собрать компанию большую, провести незабываемый вечер на сцене, ну, или в приватной комнате, там есть возможности большой сцены, есть вот отдаленно исключительно вашей компании, если вдруг вы стесняетесь петь где-нибудь со всеми. То есть тут все возможности вам, у нас есть вот подарочный сертификат и возможность выиграть. Игра связана с искусственным интеллектом. Значит, мы взяли, попросили искусственный интеллект, и пропустили через него строчки всяких известных песен, которые часто поют в караоке. Соответственно, сейчас он очень нейтральным голосом прочитает вам строчки из этой песни, а вы должны угадать, что это за песня. Времени много давать не буду. Я даю вам строчку, вы в течение там 3 секунд отвечаете. Нет, идет следующий слушатель. Примерно так. 05-2-305-005. Давайте попробуем. Игра от Beats Karaoke Baras. Ну, вот человечек сегодня начинает наш караок-баттл. Здравствуйте, как зовут вас?
2: Здравствуйте, Дарья.
1: Дарья, очень приятно. Дарья, вы когда-нибудь поете караоке? Бывали когда-нибудь?
2: Нет.
1: Нет. Хотелось бы сходить?
2: Конечно.
1: Ну, понятное дело. С какой компанией? Вторую половинку свою возьмете? Подружек?
2: Как... Да, у меня подруга очень любит караоке, и я обязательно...
1: Вот с нею могли бы точно сходить. Хорошо. Значит так, пробуем, Дарья. Значит, я вам сейчас ставлю отрывочек. Вы сейчас услышите в радиоприемнике. Нейтральным голосом искусственный интеллект читает. Вы должны просто сказать, что это за песня. Хорошо?
2: Давай.
1: Пробуем.
3: Все твои романы, тяжелый вид спорта, каждый бывший выводил из зоны комфорта, каждый бывший, тренер личностного роста, ты стала хитрее, детка стала взрослой.
1: Вот.
2: Это Ася.
1: Так, песня. Нужно назвать.
2: Все твои романы. Блин, как она...
1: Ну, давайте, Дарья, давайте. За вас болею.
2: Одну только песню надо будет отгадать.
1: Одну только надо песню вот эту угадать.
2: Анна Асти, это точно.
1: Это точно. Так, определили. Песню. Ну, какие у нее, давайте, знаменитые песни? Назовите мне. Можете ряд всяких назвать, и я скажу, если вы попадете.
2: По барам?
1: Нет! А какая еще у нее есть самая-самая знаменитая? Королевских таких кровей.
2: Царица.
1: Молодец, Дарья, ты, господи, слава богу. Все, даже не подсказывал. Видите, Дарья, поздравляю, правда. Слушаем ответ. Вот смотрите, как это было в искусственном интеллекте.
3: Все твои романы, тяжелый вид спорта, каждый бывший выводил из зоны комфорта, каждый бывший, тренер личностного роста, ты стала хитрее, детка стала взрослой.
1: И вот как поет Настя.

0: стала взрослой.
1: Видите, все правильно угадали. Дарья, поздравляем вас.
2: Спасибо.
1: Вот, не вешайте трубку, расскажу, как приз доберется до вас, договорились?
2: Ага.
1: Вот, еще раз поздравляем Дарью. И немножко рекламной информации. Есть только один риск. Стоит однажды попасть в Beats Karaoke Bars, и все остальные места покажутся не теми. Здесь каждая песня звучит как настоящий концерт. Люди подпевают так, словно знают вас много лет, а один вечер превращается в новую традицию. Тысячу песен на разных языках, профессиональный звук, атмосфера, ради которой хочется возвращаться. Все о вечеринках и бронировании beats.lt. Вот. Так что обратите внимание, если захотите провести вечер в какой-то хорошей компании с семьей, просто отдохнуть там, где люди поют песни, приходите в Beats Karaoke Bars. А мы так продолжим. Не все такие легкие задания, как сегодня. Некоторые и сложные будут, поверьте. Вот. Будем пробовать всю неделю играть вместе с Beats Karaoke Bars. Им огромное спасибо. Мы отправляемся в мир Насти. Сейчас будем как раз слушать царицу. А с Дарьей мы сейчас поговорим и расскажу, как она заберет свой приз в Beats Karaoke Bars.

0: по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио R. Всегда по пути.

0: Радио Р.
1: В Литве 9 часов утра. В эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное, новостное. Здравствуйте. Специалисты службы защиты прав ребенка посетили многодетную семью Жлобесов в Укюрском районе, у которой ранее планировали забрать 6 детей. Как сообщила представитель семьи Даля Есявичине, достигнута договоренность, что дети останутся с родителями. Семья согласилась сотрудничать со специалистами, а в понедельник служба защиты прав ребенка должна письменно подтвердить свое решение. При этом расследование обстоятельств смерти 2-месячного ребенка продолжаются. Депутат Сейма Симонас Кайрис вновь предложит поправки, которые позволят Фонду поддержки медиа финансировать адаптацию медиа к эпохе искусственного интеллекта. Платформы ИИ фактически используют контент СМИ, однако сами СМИ не получают от этого никакой финансовой отдачи, заявил Кайрис. По его мнению, такая поддержка поможет СМИ быстрее приспособиться к новым условиям работы. В субботу в Литве вступили в силу новые правила ипотечного кредитования. Теперь при покупке первого жилья минимальный первоначальный взнос может составить 10% вместо прежних 15%. Однако окончательное решение в каждом случае будет принимать банк, оценивая финансовое положение заемщика. Льгота действует для тех, кто в течение последних 5 не владел недвижимостью. Все дети в Вильнюсе будут обеспечены местами в детских садах и школах к новому учебному году, заявил мэр Вильнюса Валдес Бенкунскас. Будут и свободные места, будут, вероятно, родители, которые не попадут в желаемые учебные заведения, потому что те просто не смогли принять всех. Но дошкольное и школьное образование будет обеспечено каждому, сказал мэр. По словам Валдоса Бенкунскаса, приемная кампания прошла спокойно, оставшиеся единичные вопросы планируют решить до начала сентября. Женская сборная по пляжному волейболу среди спортсменок с нарушением слуха впервые в истории завоевала золото чемпионата Европы. В финале Берута Алекнавич и Доротея Керайте в 2 обыграли представительниц Чехии. По итогам турнира Алекнавичуте также была признана лучшей волейболисткой чемпионата. И о погоде. Сегодня без осадков. Ветер слабый, переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура днем от 22 до 27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: На радио «Р» летняя пора. Время ярких впечатлений.
1: Слушайте, мы продолжаем наш эфир. Я надеюсь, вы в хорошем расположении духа. Вы бодры, веселы, энергичны. Что еще нужно для понедельника? У меня есть ряд вопросов к мэру столицы, ну, которые я просто вот в космос запущу, вдруг до него дойдет. Мне не очень понравилась пятничная ситуация, вот я честно вам скажу, это с тем, что оппозиция созвала заседание внеочередное для того, чтобы поговорить о кризисе мусора. Ну, казалось бы, простое желание. Мэр во всех СМИ кричит о том, что у нас кризис с мусором, что компания «Энергосман» не справляется, что нужно все ее занять отобрать, передать другому, чтобы другие. Те в ответ кричат, что это приведет к повышению цен. Мэр столицы утверждает, никакого повышения цен не будет. По итогу потом говорит, что будет, но это временно. Ну, когда у нас было повышение цен временное? Ну, никогда. Ну, он уверен, что временное, но в пятницу оппозиция созывает внеочередной совет столицы, чтобы поговорить. Но консерваторы, к которым и относится, собственно говоря, мэр столицы, говорят, мы на заседание не придем, не собираемся приходить. Заодно, ничего не сообщая вслух, не приходит и Лайсвис партия. И, ну, вот, ну, необходимое количество для того, чтобы случилось заседание горсовета, не случается, потому что необходимо, чтобы присутствовало 26 человек, пришло только 15. То есть вся позиционная, как бы, часть не пришла. Таким образом, у меня вопросы всегда вот к политикам. Если вы хотите что-то выяснить, что-то в этом, почему вы так делаете? Господи ты, боже мой. Ну вот, вы думаете, что людям неинтересно, повысится у них цены на вывоз мусора или нет? Почему вы не можете ответить? Ни один, кроме мэра, никто об этом из правящих не говорит. Я подписан на нескольких представителей Лайсвис партии, на нескольких консерваторов города, и никто из них об этом не пишет. Только через СМИ общается мэр, который тоже ничего никому никогда не заявляет. Это довольно странная и пугающая штука, когда так происходит в столице. В общем, это у меня наболело. На душе наболело, так сказать. Уж простите, если я так унижу, но я бы просто хотел, чтобы политики рассказывали, отвечали на заданные вопросы. Ну, у них работа такая. Вас выбирают, а вы должны просто отвечать. Находить компромиссы, находить пути выхода из кризисных ситуаций, а не создавать в средствах массовой информации оные. Ну, для чего, зачем, непонятно. Все, высказался, и сразу как будто бы полегчало. Вам спасибо, мы слушаем дальше музыку. Чуть полегче будет попозже. Не обижайтесь, просто мне захотелось поговорить. А Эвелина, как сдерживающего фактора, который бы перевел, сказал бы, не надо об этом, Гента, разговаривать, нету. Поэтому, ну, говорю, о чем хочу. Вот так вот.

0: Радио Р.
1: Наш эфир продолжается, и вот вам информация из Великобритании. Значит, там появился целый автобус для собак. Каждый день автобус собирает около 20 собак. Специально женщина такая придумала этот бизнес. Пока их хозяева находятся на работе, и отвозят питомцев в большой частный парк. Там они проводят несколько часов, бегают, носятся, копают. Это женщина, которая, у которой этот автобус, бросает им палку, они приносят ее назад ей и так далее. В общем, прогулка, беготня и сопутствующее. У каждого четвероногого, что интересно, конкретно, понятно, ну, вы знаете эту профессию, наверняка по кино видели, когда какой-то человечек берет и выгуливает огромное количество собак. Я знаю только несколько бизнес-идей. Сейчас я вернусь к автобусу. Значит, несколько бизнес-идей. Значит, мне рассказывали, что некоторым детям постарше во дворах дают какую-то копеечку, ну, это не так, евро там, два, чтобы тот поиграл с их ребенком в песочнице. Ну, и вот и ребенок организовывает там у них какие-то игры веселые в этот. Знаю одну девочку, которая ходила по соседям и предлагала выгулить их собак, за что тоже брала деньги. То есть это такое мелкое предпринимательство. Ну, вот эта женщина с автобусом в Великобритании поставила это на более крупный. Она вот автобус на 20 мест, и у каждой собаки, у каждого четвероногого пассажира есть свое место с ремнем безопасности, поилкой и видом из окна. По ее словам, некоторые собаки настолько привыкают к своим креслам, что начинают возмущаться, если их занимает кто-то другой. Автобус собак, где каждая собака знает свое место. Прямо звучит как какая-то реклама. Вот. Довольно забавный бизнес и вообще просто поставлен, видимо, на поток, раз все время есть, как это все это. Может быть, только богатые, я думаю, могут позволить себе такое. Простите за сбивчивые мысли, это у меня понедельник. Но просто либо богатые очень, либо это как бы не так дорого стоит, когда ты можешь для своего питомца обеспечить ему хорошие прогулки, занятость во время того, как ты на работе. Ну, в общем, интересно живем. Но мелкое предпринимательство с самого раннего возраста, ну, это ж потрясающе. Видел детей, которые лимонад продают, просто вот предлагают лимонад в жаркую погоду, и вот они сидят и продают, что тоже как бы поддерживается. На всяких козюксах я всегда пытаюсь поддержать всю молодежь, вот, кто мелкий-мелкий прибирается, они что-то свое продают, это тоже всегда меня как будто бы вдохновляет, потому что во мне этой бизнес-жилки вообще нету. Я бы очень хотел, чтобы она у меня была, но вот я поговорить и потрепаться, это прошим, запрошамо. А вот что касается совсем какого-то бизнеса, вот возьмите меня кто-то в бизнес какой-то, я бы с удовольствием. Я учусь быстро, но совершенно не приспособлен для этого. Ладно, что я тут вам рассказываю всякую ерунду. Мы двигаемся вперед. Впереди еще много всего интересного. Много музыки, много настроения, как минимум. Правда, все девчонки наши в отпусках. Ангелинка тоже в отпуске. Соответственно, ну, мы с Женей Соленковым будем закрывать весь эфир всю эту неделю.
0: На радио

0: Летнее радио. Радио Р.
1: Мы двигаемся к завершению развлекательной части нашей программы. Я надеюсь, что вы в хорошем расположении духа, что вы готовы покорить эту неделю. Ну, чтобы она просто прошла мимолетно, быстротечно и не принесла никаких лишних проблем и лишней головной боли. Желаю вам, чтобы все вот так вот и шло. Напоминаю, дорогие наши радиослушатели, завтра у Велины Никаноровой день рождения. И вроде бы она заскочит на работу, насколько мы разговаривали, чтобы мы, коллеги, ее поздравили, соответственно. Она нас накормила, соответственно, обедом, какими-то вкусняшками, ну, понятное дело. Потому что, ну, голодные мужчинки, а здесь соберутся мужчинки голодные, быть голодных мужчинок на работе не должно. Ну, так она считает, я тоже с этим согласен. Поэтому она в отпуске заскочит до того, как она уедет. Ну, это посмотрим, поживем, увидим, посмотрим, как и что. Пока же, если вдруг захотите заскочить, что-то подарить ей, что-то принести, что-то, какую-то открытку, памятную сувенирку, все это можно сделать. В конце концов, напишите мне или просто на радиостанцию, к секретариату оставьте. С удовольствием все передадим, все сделаем, чтобы точно не пропало. Если там что-то вкусное, я съем. Не переживайте. Не она, так я. Ну, если там какой-нибудь не она, так я. Я подшучиваю, конечно. В общем, завтра будем отмечать Ленин день рождения. Без нее, видимо, в эфире. Но, кто знает, может, на пару сек и... Пару сек. На несколько секунд она заскочит и получится даже вот и поздравить ее. А пока же мы двигаемся в сторону музыки, новостей. Еще несколько раз новости прочту. И прощаюсь с вами с развлекательной частью. До завтрашнего утра.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р. За нас говорит музыка.

0: Радио Р.
1: В Литве 10 часов утра. В эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное и новостное. Здравствуйте. Литва закупит систему, которая поможет пограничникам обнаруживать подземные тоннели для нелегального пересечения границы. По словам министра внутренних дел Мартинаса Кателинаса, испытанная польская технология уже доказала свою эффективность. Она работает, обнаружила тот самый тоннель, о котором сообщалось, поэтому мы ее закупим, сказал министр. Он добавил, что в последнее время зафиксированы десятки попыток рыть тоннели, однако все обнаруженные подземные ходы были уничтожены.
0: Голоса регионов.
1: В Каунасе продолжается капитальный ремонт пешеходного моста Симонаса Даукантеса, который соединяет центр города с островом Нямонуса. Сейчас строители обновляют конструкции и ограждения, готовятся заменить покрытие на гранитное, восстановить лестницы и модернизировать освещение. На время работ мост закрыт, завершить ремонт стоимостью почти в 1,5 миллиона евро планируют до конца года. Щауляй близится к завершению строительства нового манежа для футбола и регби. В здании уже установлены окна, почти полностью готов фасад, ведутся внутренние отделочные работы и благоустройство территории. Последним этапом станет укладка искусственного газона. Если работы продолжатся по графику, строительство завершат до конца года. А открыть один из самых современных спортивных объектов города планируют в феврале 2027 года. В районе Мариону в Поневежисе начала работать первая мобильная станция для сбора зеленых отходов. Жители могут бесплатно сдавать туда скошенную траву, листья, сорняки, мелкие ветки и другие растительные отходы без пакетов. В ближайшие недели в разных районах города планируют установить еще несколько таких станций. А возле восстановленного здания «Саламандр» в старом городе Клайпеды установили бронзовую скульптуру. Саламандры, конечно же. А в композицию встроен QR-код, который рассказывает об истории этого места. Здесь в 16 веке располагались городские торговые весы, позже работал обувной магазин, а затем было восстановлено историческое здание. Авторы проекта надеются, что скульптура станет новой городской достопримечательностью и поможет жителям и туристам лучше узнавать историю Клайпеды.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Сегодня без осадков. Ветер слабый, от 3 до 8 метров в секунду. Температура днем 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Вали, не вали.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: В эфире Радио Р.

0: Радио Р.
1: В Литве 11 часов, в эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное, новостное. Здравствуйте. Председатель Сейма Литвы Йозас Оликас сообщил, что в конце августа парламент, вероятно, соберется на внеочередное заседание. По его словам, окончательное решение еще не принято. Пока неизвестно, потребуется ли созывать внеочередную сессию. Очередная осенняя сессия Сейма начнется 10 сентября. Министр здравоохранения Линас Кукурайтис заявил, что за ближайшие два года очереди к врачам-специалистам в Литве планируют сократить как минимум на 30%. Для этого министерство готовит комплекс мер, включая более эффективное распределение пациентов, изменение системы оплаты консультаций и использование алгоритмов искусственного интеллекта. По словам министра, особое внимание уделят наиболее востребованным специалистам, которым сейчас приходится ждать приема несколько месяцев. После скандала с романтическими отношениями между сотрудниками и заключенными в вильнюсской тюрьме Министерство юстиции оценит, достаточно ли персоналу психологической подготовки. «Мы хотим собрать информацию и оценить, действительно ли нашим сотрудникам хватает тренингов по психологической устойчивости», заявила министр юстиции Ритата Машунине. По ее словам, заключенные нередко используют манипуляции, поэтому персонал должен быть готов к таким ситуациям. В Клайпеде подписан контракт стоимостью почти в 1,5 миллиона евро на внутреннюю реконструкцию дворца бракосочетаний, пишет Вокаро Экспрессес. В здании обновят инженерные системы, заменят электропроводку, установят современные системы вентиляции, конденсирования, освещения, а также новое звуковое и видеооборудование. После завершения работ, которые планируют закончить до конца года, регистрация браков вернется в обновленный дворец бракосочетаний. Если бы финансовые возможности позволяли, 40% жителей Литвы приобрели бы недвижимость в Южной Европе, показал опрос по заказу банка СЭП. И еще 39% заявили, что вообще не хотели бы покупать жилье за границей. 18% выбрали бы страны Западной Европы, 8% – государства за пределами Европы, а 5% – рассмотрели бы покупку недвижимости в других странах Балтии. По словам представителя банка Симонаса Норбутаса, интерес к жилью в Южной Европе растет благодаря повышению уровня благосостояния, возможности работать удаленно и более удобному транспортному сообщению. О погоде. Сегодня без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду, температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Радио Р.
1: В Литве 12 часов, в эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное, новостное. Доброе утро. Министерство образования, науки и спорта Литвы создаст рабочую группу из ученых и экспертов, которая займется повышением качества среднего образования. По словам министра Раминты Поповения, специалисты подготовят предложения, которые помогут школьникам успешнее сдавать проверку знаний после 10 класса и получать качественное образование. Это заявление прозвучало на фоне споров вокруг минимального порога для сдачи проверки знаний, введение которого президент предложил отложить до 2029 года. Министерство внутренних дел Литвы предлагает не поддерживать законопроект, который обязывал бы Регитру за 5 рабочих дней предупреждать водителей по СМС и электронной почте об окончании срока действия техосмотра. Ведомство отмечает, что Регитра не отвечает за проведение техосмотра и не располагает всеми контактными данными владельцев автомобилей. Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что использование около 30% средств, выделенных на оборону за первое полугодие, соответствует обычной практике. По его словам, большая часть расходов традиционно приходится на конец года, когда производятся крупные платежи по контрактам. В частности, средства направят на закупку боевых машин, бронетехники и систем перехвата дронов. А бывшую руководительницу отдела коммуникации муниципальной компании ВАСА Гедрия Ванаге подозревают в присвоении 113 тысяч евро средств предприятия. По данным аудита, за счет компании она оплачивала личные путешествия и гостиницы, курсы судовождения, после которого арендовала яхту в Дубровнике, покупала дорогую одежду брендов Prada Boss и Max Mara, оплачивала стоматологические и косметические услуги себе и детям, а также покупала продукты, алкоголь и даже бытовые товары. Часть расходов, как утверждается, маскировалась под служебные. Например, занятия йогой оформлялись как курсы управления стрессом, а личные поездки как аренда звукового оборудования. По делу ведется расследование. Национальный центр общественного здоровья Литвы напомнил родителям будущих первоклассников, что до начала учебного года детям необходимо сделать повторные прививки и пройти пробу манту на туберкулез. Если какие-либо прививки были пропущены, специалисты советуют как можно скорее обратиться к семейному врачу, который составит индивидуальный график вакцинации. Перед школой детям бесплатно делают прививки от коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, эпидемической паротита и краснухи. О погоде. Сегодня без осадков. Ветер днем переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио Р.
1: В Литве 13 часов. Обо всем самом важном и актуальном к этому часу. Национальный центр общественного здоровья Литвы напомнил родителям будущих первоклассников, что до начала учебного года детям необходимо сделать повторные прививки и пройти пробу манту на туберкулез. Если какие-либо прививки были пропущены, специалисты советуют как можно скорее обратиться к семейному врачу, который составит индивидуальный график вакцинации. Перед школой детям бесплатно делают прививки от коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, эпидемического паротита и краснухи.
0: Голоса регионов.
1: В августе из-за плановых работ на железной дороге и крупных летних мероприятий меняется расписание поездов между Вильнюсом и Каунасом. В отдельные дни будут отменены некоторые рейсы, назначены дополнительные поезда, а также скорректировано время отправления и прибытия ряда составов. Пассажирам рекомендуют заранее проверять актуальное расписание на сайте LTG-Link или в мобильном приложении. В Клайпеде подписан контракт стоимостью 1,3 миллионов евро на внутреннюю реконструкцию дворца бракосочетаний. В здании обновят инженерные системы, заменят электропроводку, установят современные системы вентиляции, кондиционирования, освещения, а также новое звуковое и видеооборудование. После завершения работ, которые планируют закончить до конца года, регистрация браков вернется в обновленный дворец бракосочетаний. Тем временем в Шиуляе близится к завершению строительство нового манежа для футбола и регби. В здании уже установлены окна, почти полностью готов фасад, ведутся внутренние отделочные работы и благоустройство территории. Последним этапом станет укладка искусственного газона. Если работы продолжатся по графику, строительство завершат до конца года. А открыть один из самых современных спортивных объектов города планируют в феврале 27-го. Ну, наконец, в Висагенесе стартовало празднование 51-го дня рождения города. Жители и гостей ждут десятки мероприятий, выставки, концерты, театральные, цирковые представления, танцевальные перформансы, кинопоказы, ярмарка и спортивные активности. Кульминацией праздника станет 8 августа. На площади Сантервес выступят Линас Адамайтис и Каунасский Биг Бенд, группа Каста, а завершится вечер праздничным лазерным шоу и выступлениями диджеев.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Сегодня без осадков, ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Воздух днем прогреется до 27 градусов тепла. Завтра похожая погода, однако в некоторых районах страны ожидаются дожди. Температура воздуха до 25-26 градусов.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: На радио «Р» летняя пора. Время ярких впечатлений.
1: Йоу, хеллоу, родненькие. Понедельник, 3 августа, последний месяц лета. Первый его понедельник. Великолепная погода и никакого рабочего настроения. Что еще можно сказать про сегодняшний день? Как минимум то, что сейчас. По традиции, по привычке, по расписанию, вы должны были бы слышать голос моей коллеги Ангелины Гудковой. Но все вместе за нее порадуемся. Наконец-таки Ангелина решила отправиться в отпуск. Ну, скажем так, это не совсем ее решение, это было ее желание, а мы всем коллективом настаивали, говорили: «Ангелинка, отдышись». Я за нее. Женя Соленков с вами. Ближайшие несколько часов будем путешествовать по волнам хорошего дня и Радио Р. Оставайтесь с нами.

0: Радио Р. Летнее радио.
1: Самый подходящий момент для того, чтобы открыть календарь и узреть, что же там такого 3 августа. И вот я сразу вижу, что сегодня день числа, день цифры, день тройки. День 3. Что логично, как минимум, потому что сегодня 3 августа. А вот это число 3, тройка, троечка. Оно на самом деле очень часто везде встречается и имеет некоторые магические свойства. Но давайте будем откровенны. Это не то чтобы магия, а стереотипы, предрассудки и в целом какие-то суеверия. Однако... Смотрите, 3-3. Действительно волшебное число. Я попробую так вам про каждый день рассказывать, почему 4 волшебное число, но вот с тройкой это будет проще всего. 3 — это цифра, число, количество, которое имеет вообще начало, середину и конец. Очень четкие. Вот раз — начало, два — серединка, три — конец. Дальше. 1 — это начало, 2 — это... всегда уже выбор какой-то между первым и вторым. 2 — это противоположность одному. А 3 — это есть решение, гармония и завершение. Сами подумайте. Вот смотрите, триада, она везде присутствует, в природе. Прошлое, настоящее, будущее. Время, конечно. Если бы у нас было еще там прошлое незавершенное, будущее невозможное, разные времена есть в разных языках, но раз уж говорим о русском языке, то прошлое, настоящее, будущее. Это не только время в языке и в окончаниях, а в целом. Утро, день, вечер. Рождение, жизнь, смерть. Отец, мать, ребенок. Твердое, жидкое, газообразное состояние вещества. Вот так вот можно приплести все, что угодно, и тройка становится все еще более значимой. Например, в христианстве, да? Отец, Сын и Святой Дух, Святая Троица, пожалуйста. Христос там, значит, воскрес. На какой день? На 3-й. Сколько волхвов приходило к младенцу Иисусу? 3 штуки. И везде это цифра 3. 3 поросенка. Нужно пройти всегда в сказках 3 испытания. В сказках всегда 3 брата. 3 богатыря. 3 желания есть у вас, если вы словили золотую рыбку. 3. Вот смотрите. Пришел, увидел, победил. 1, 2, 3. Слоган Олимпиады. Быстрее, выше, сильнее. Слоган Французской революции. Свобода, равенство и братство. Тройка вообще удивительная цифра. Поэтому, если вы вдруг сегодня празднуете свой день рождения 3 августа, поздравляю вас. А если ваш ребенок сегодня празднует день рождения 3 августа, ему 3 года, это вообще волшебство, все сошлось. Всегда помните, что Бог любит троицу. Заблудиться можно в 3 соснах. Обещанного 3 года ждут. Плачут порой в 3 ручья. Гнут в 3 погибели. Что-нибудь находится от вас в 3 шагах всего. Или за 3-9 земель. А сделать все можно в 3 счета. И очень часто с 3-й попытки. Но кроме как у участниц коллектива Viagra, потому что у них не получилось с 3-й попытки, они дошли до попытки номер 5.

0: Радио Р.
1: 14.00 в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Полиция, пожарно-спасательная служба, служба охраны государственной границы и служба общественной безопасности Литвы просят выделить в бюджете следующего года почти на 350 миллионов евро больше, чем в этом. Основную часть дополнительных средств планируется направить на повышение зарплат сотрудников, укрепление материально-технической базы, обновление оборудования и усиление готовности к кризисным ситуациям. Министерство экономики и инноваций Литвы выделило 70 тысяч евро на 20 проектов туроператоров и туристических ассоциаций, чтобы привлечь в страну больше иностранных туристов. Средства направят на участие в международных туристических выставках и деловых мероприятиях. Мы инвестируем в повышение узнаваемости Литвы на зарубежных рынках. Это инвестиция не только в туризм, но и во всю экономику страны, заявил министр экономики и инноваций Эдвинас Грикшас. Депутат Сейма Симонас Скайрис вновь предложит поправки, которые позволят Фонду поддержки медиа финансировать адаптацию медиа к эпохе искусственного интеллекта. Платформы искусственного интеллекта фактически используют контент СМИ, однако сами СМИ не получают от этого никакой финансовой отдачи, заявил Скайрис. По его мнению, такая поддержка поможет СМИ быстрее приспособиться к новым условиям работы. Если бы финансовые возможности позволяли, 40% жителей Литвы приобрели бы недвижимость в Южной Европе, показал опрос по заказу банка СЭП. Еще 39% заявили, что вообще не хотели бы покупать жилье за границей. 18% выбрали бы страны Западной Европы, 8% – государства за пределами Европы, а 5% рассмотрели бы покупку недвижимости в других странах Балтии. По словам представителя банка Симонаса Норбутаса, интерес к жилью в Южной Европе растет благодаря повышению уровня благосостояние, возможности работать удаленно и более удобному транспортному сообщению. И о погоде. Ближайшей ночью будет спокойно, ясно, без дождя. Температура воздуха опустится до 10-15 градусов тепла. Завтра днем, во вторник, сохранится легкая облачность. В большинстве районов страны будет сухо. Однако на юге во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Воздух завтра прогреется до 23-28 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Радио Р. Оставайся на позитиве.
1: Время послеобеденное. Хотелось, чтобы было время, когда уже можно собирать свои вещички и удрать с работы, отправиться куда-нибудь к берегам озерным. Речным, неважно куда, куда-нибудь к водоему, где можно себя окунуть в прохладную воду, которая весьма прохладна после дождей недавних, и насладиться этим ощущением, когда твое тело, вот это все замученное, истерзанное жарой, оттаивает, просто отлипает от тебя все на тебя навалившееся и напотевшее за ночь. Тут ты за ночь, за день, говорю, жаркий сегодня денек. Сегодня, между прочим, день арбуза. И если вы думали, чем бы таким перекусить вкусным, это великолепный повод. Арбуз. Пока вы прям ощущаете во рту вкус какого-нибудь вкуснейшего арбуза, вспомните, кстати, когда вы ели свой самый вкусный арбуз. Несмотря на их количество и разнообразие у нас в торговых сетях, те самые вкусные встречаются очень-очень редко. И у многих они остались где-то в детстве.

0: Слушай радио. Радио Р.
1: Продолжаем с вами листать сегодняшний календарь 3 августа. Листать календарь — это значит искать поводы, темы и возможности для нашей с вами беседы, что-то такое интересненькое найти для вас. Сегодня 3 августа, напоминаю для тех, кто недавно подключился, и сегодня день планирования семьи. Я не думаю, что это значит, что именно сегодня, 3 августа, вам нужно все запланировать. Где, когда найти суженого, ряженого или ту самую на всю жизнь. Когда вообще устраивать свадьбы, создавать семью, когда рожать, когда беременеть и так далее и тому подобное. Этот день не для всех этих процедур, но это прекрасный день для того, чтобы напомнить, что же это такое. Вот планирование семьи. Потому что наши родители очень часто жили без плана. Так, по наитию. Сейчас все планируют, поэтому рожают очень поздно. Где-то ближе к 40 детей в семьях все меньше, потому что есть четкие планы и понимание того, что детей этих нужно содержать. Это говорит вам отец трех детей, который не то чтобы спланировал и запланировал все свои ходы на дальнейшую будущую жизнь и придумал, как всех троих содержать. Здесь скорее работает ситуация наоборот. У тебя появляются дети, а от этого еще больше мотивации. Итак, планирование семьи. Это, как говорят специалисты, не только вопрос о том, когда заводить детей. Это прежде всего возможность осознанно принимать решения, чтобы семья была готова к новому этапу жизни. Эмоционально, финансово, физически. И, как мы все знаем, вот эта вот невероятно долгая подготовка своего эмоционального состояния, финансов и тела физически, она может затянуться на долгое время. Когда люди говорят о планировании семьи, чаще всего имеют в виду несколько простых вещей. Во-первых, важно обсудить с партнером общие планы. Хотите вы детей? Сколько? Когда? Вообще, когда наступит подходящее время для детей? И такие разговоры помогают избежать недопонимания и принимать решения вместе, чтобы потом через пару лет не выяснилось, что вы совсем по-разному смотрите на ваше совместное будущее. Во-вторых, стоит заранее подумать о здоровье. Врачи рекомендуют перед планируемой беременностью пройти профилактический осмотр, проверить состояние здоровья, при необходимости скорректировать питание, отказаться от вредных привычек и много-много еще всего полезного можно сделать до того, как вы решите заводить ребенка. Но еще и финансовый аспект, потому что появление ребенка – это новые расходы, если вы не знали. Одежда, питание, медицинское обслуживание, образование и там дальше. Как говорят, вот дети подрастут, легче станет. О, no. Большие маленькие детки, маленькие проблемы. Большие дети, проблемы покрупнее. Финансовые вопросы точно так же. Не буду я вас учить тому, как правильно планировать семью. И в целом нас в большинстве своем, насколько нам известно, нас слушают люди уже с детьми, значит, уже до этого напланировали. А если у вас пока детей нет, вы юные, молодые, радуйтесь, наслаждайтесь жизнью, потому что в какой-то момент вся ваша жизнь круто изменится и будет вертеться вокруг вашего ребенка. Ну и понятно, что вы все будете в нем, в любви, в счастье купаться. Вообще, для начала, конечно, стоит найти для этого дела партнера. Придумать, когда у вас свадьба, решать все свадебные вопросы. Кстати, пишите, звоните. Вот вам Instagram e.slenkov. Я знаю, как проводить свадьбы. Умею, могу, практикую. Советов надаю. Ой, столько, что не надо вам будет даже свадебный организатор.

0: Радио Р.
1: 15 часов в Литве, в студии Женя Соленков, новости. В Литву уже доставили 12 новых поездов Штадлер Флир. 7 электрических и 5 аккумуляторных. Сейчас они проходят испытания и сертификацию, а первые рейсы для пассажиров запланированы на эту осень. Министр транспорта Юра Стаминска заявил, уже этой осенью жители крупных городов и регионов смогут путешествовать на современных швейцарских электропоездах. Новые составы будут курсировать по маршрутам Вильнюс-Клайпеда, Каунас-Щауля и Вильнюс-Варена. В поездах появится бистро, больше места для велосипедов и удобства для людей с ограниченной подвижностью. В Литве не возникнет нехватки пожарных из-за отправки 40 спасателей на борьбу с лесными пожарами во Франции, заявил министр внутренних дел Мартинас Кателинас. По его словам, Литва сама предложила помощь, а миссия продлится столько, сколько потребуется. Во Францию также направлены 9 единиц спецтехники, включая 5 пожарных автомобилей. Президент Литвы Гитанас Науседа вместе с лидерами еще 20 стран Евросоюза призвал к срочным и скоординированным мерам из-за миграционного кризиса в испанском эксклаве Суи. В совместном письме руководству Евросоюза они заявили о необходимости усилить охрану внешних границ и пресекать нелегальную миграцию. «Вместе мы обязаны эффективно сдерживать нелегальную миграцию и решительно бороться с ней», говорится в обращении. Лидеры также приветствовали сотрудничество Испании и Марокко по возвращению нелегальных мигрантов и подчеркнули, что при необходимости страны готовы усилить контроль на внутренних границах Шенгенской зоны. Во вторник по инициативе председательствующей в Совете Евросоюза Ирландии пройдет неочередная видеоконференция министров внутренних дел стран Евросоюза. На ней обсудят ситуацию в Суете и меры по координации общеевропейского ответа на миграционный кризис. Во время ракетного удара России по Киеву с субботы на воскресенье было повреждено посольство Литвы. По словам министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса, ракеты разорвались в нескольких метрах от здания, однако сотрудники дипмиссии не пострадали. В здании выбиты окна, повреждена крыша и солнечные панели, во дворе обнаружены осколки и воронки. В Министерство иностранных дел Литвы вызван представитель России, которому вручат ноту протеста. Министр подчеркнул, ответ должен быть ясным. Необходимо усиливать давление на Россию более жесткими санкциями и укреплять поддержку Украины. Президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя атаку, заявил: «Это напоминает нам, что у российского террора нет границ. Украина защищает не только своих людей, но и безопасность всей Европы». Он подчеркнул, что Литва продолжит поддерживать Украину и призывает союзников предоставить ей больше современных систем ПВО. И о погоде. Ближайшие ночью ясно, без дождя. Температура воздуха 10-15 градусов. Завтра днем без дождей и сухо. Небольшой дождь возможен только на юге Литвы после обеда. Температура воздуха во вторник 23-28 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Твоя летняя музыка.
1: На часах уже после трех, а это значит, что рабочий день подходит к своему завершению. Сегодня я вам уже успел рассказать, что 3 августа, кроме того, что это день числа 3, и там по понятным причинам, потому что это 3 августа, сегодня еще день арбуза. И вот, что я недавно узнал. Оказывается, нет, я знал, что арбуз – это ягода. А вот что важно, это особый вид ягоды, который называется тыквенные, как и тыквы. Так вот, у арбуза не кожура, а корка. Правильно говорить, корка. И я увидел рилсы, в которых можно увидеть все, что угодно. И мужчина на поле показывал, как он срывает спелый, просто спелейший арбуз. Чуть-чуть по нему стучит, а у него такой звук. Вот когда он весь там налитый, красный, доспелый, такой дун-дун-дун, и чуть сильнее бьет кулаком по нему, трескается арбуз, и он руками просто срывает вот эту вот корку на нем. Вот это настоящий спелый арбуз. А порой у нас возьмешь в магазине, разрежешь, и зубами не можешь догрызть вот все это красненькое прям до корочки. Не догрызешь, потому что там вот этот белый все этот слой твердый, недоспелый. Ой, говорю про арбузы, и так арбуз хочется. Но надо помнить, что арбуз – это один сплошной сахар и водица сладкая. Поэтому, если есть вопросики по сахару в организме и его усвоению, то нужно аккуратно подходить к арбузному вопросу. Так, вот на этой ноте тыквенных, как выяснилось, арбузов мы с вами продолжаем путешествие по волнам хорошего дня.

0: Радио R. На волне хорошего настроения.
1: Так, родненькие, как я и говорил, впереди последний месяц лета. Да, вы и сами уже, наверное, это почувствовали. Последний месяц лета включили, и включилось солнце. Дали солнце, третий день подряд мы его видим, наблюдаем, оно нас согревает, это хорошо. Может быть, хотя бы этот летний месяц будет похож на лето. Итак, давайте-ка сделаем то, что нужно сделать в начале месяца. Для всех любителей астрологических прогнозов сейчас пойдем по всему тому, что сулят нам звезды, а если быть более точным, что нам предсказывают и на что нас наставляют и напутствуют все те, кто в звездах разбирается и может их прочитать, понять, что же там такое. Так вот, эти все специалисты-астрологи. Не знаю, можно ли применять слово «специалистка» астрологам. Наверное, можно, потому что в целом-то я вот тоже могу себя назвать специалистом. Думал, сейчас попрошу у чата GPT, пусть расскажет, но нет. Нашел астрологический сайт какой-то, который один из самых популярных. Видимо, тут рассказывают всю самую важную информацию и правду. А правда она какая? Она такая, какая нам больше нравится. Возможно, это очень популярный сайт, потому что все ставят здесь лайки ввиду того, что прогнозы им нравятся. Но сразу здесь предупреждают, что вот астрологи говорят, наиболее успешным и насыщенным август обещает быть для овнов, близнецов, весов и стрельцов. Меня в этом списке нет, но давайте попробуем конкретно остановиться на знаках зодиака. И вот так вот сегодня весь день по чуть-чуть будем узнавать, что же ждет в августе овнов. Для них это яркий и насыщенный месяц. Многие представители этого знака могут отправиться в отпуск. А могут и не отправиться, черт побери. Что, где конкретика? Отправиться в отпуск, чтобы набраться впечатлений, сменить обстановку и зарядиться эмоциями. Это я могу абсолютно всем рекомендовать и про всех сказать, не только про овнов. Благоприятным этот период окажется и для работы овнов. Удастся успешно представить новую идею, запустить проект или заявить о себе. В течение месяца овны будут в центре внимания. Конечно, на работе будет невероятно удачный месяц, если вы отправитесь на этот месяц в отпуск. Черт побери, да что ж это такое? Когда же научиться писать нормальные астрологические прогнозы, чтобы нельзя было доковыряться и доколупаться до каждого предложения? Тельцы. Последний месяц лета посвятят семейным делам. Это вы молодцы, тельцы. Представителям знака, вероятно, придется отстаивать свою точку зрения в вопросах ремонта, обустройства жилья или крупных покупок. Некоторые решат навестить родственников и отправятся в места, с которыми связаны теплые воспоминания. Это часто происходит в августе. Нет ничего удивительного. Некоторые тельцы, не все, заметьте. Близнецов ждут короткие поездки как в отпуск, так и по работе. Вот близнецам не повезло, отпуск будет коротким. Также усилится потребность в общении, захочется чаще проводить время с друзьями, близкими или коллегами, с которыми можно откровенно поговорить, поделиться переживаниями или просто приятно отдохнуть. Раки могут ждать в этот месяц приятные перемены в профессиональной сфере. Не исключены. Хотелось бы, чтобы прям звучало как «однозначно будут повышение зарплаты, премия или выгодное предложение по работе». Но не исключены. Причем речь не обязательно... Речь не о деньгах, друзья. Ну вот что это? Этот астрологический прогноз, который не очень радует. Почему этот сайт такой популярный? А это может быть участие в интересном проекте, более комфортные условия труда или предложение перейти на новое место. Вот так для нескольких знаков зодиака мы прошлись, остальные чуть попозже в течение сегодняшнего эфира. Хорошего дня!

0: Год по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Теперь на радио R все летнее.

0: Радио Р.
1: 16.00 в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Министерство внутренних дел Литвы предлагает не поддерживать законопроект, который обязывал бы Регитра за 5 рабочих дней предупреждать водителей по СМС или электронной почте об окончании срока действия техосмотра. Ведомстве отмечает, что Регитра не отвечает за проведение техосмотра и не располагает всеми контактными данными владельцев автомобилей.
0: Голоса регионов.
1: Возле восстановленного здания «Саламандр» в старом городе Клайпеды установили бронзовую скульптуру «Саламандры». В композиции встроен QR-код, который рассказывает об истории этого места. Здесь в 15 веке располагались городские торговые весы, позже работал обувной магазин «Саламандр». А затем было восстановлено историческое здание. Авторы проекта надеются, что скульптура станет новой городской достопримечательностью и поможет жителям и туристам лучше узнать историю Клайпеды. В районе Майрону в Паневежисе начала работать первая мобильная станция для сбора зеленых отходов. Жители могут бесплатно сдавать туда скошенную траву, листья, сорняки, мелкие ветки и другие растительные отходы без пакетов. В ближайшие недели в разных районах города планируют установить еще несколько таких станций. Буря, прошедшая в ночь с субботы на воскресенье, повалила деревья и повредила инфраструктуру в Вильнюсском районе. По словам мэра Роберта Духневича, сильнее всего пострадали Сянюнии, Овежение и Реще. Основные силы были направлены на расчистку дорог и пешеходных проходов. Продолжается восстановление электроснабжения. После сильного ливня движение по затопленному виадуку в Букишкисе, Вильнюсский район, полностью восстановлено. Компания Келепрежюра сообщила, что дорожным службам удалось значительно снизить уровень воды, и сейчас продолжаются работы по ее окончательному откачиванию. В компании отметили, что во время непогоды главной задачей было обеспечить безопасность, поэтому движение открыли только после устранения основной угрозы. Все дети в Вильнюсе будут обеспечены местами в детских садах и школах к новому учебному году, заявил мэр Валдис Бенкунскас. Будут и свободные места, будут, вероятно, родители, которые не попадут в желаемые учебные заведения, потому что те просто не смогли принять всех. Но дошкольное и школьное образование будет обеспечено каждому, сказал он. По словам мэра, приемная кампания прошла спокойно, оставшиеся единичные вопросы планируют решить до начала сентября.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Ближайшей ночью без дождя. Температура воздуха 10-15 градусов тепла. Завтра днем плюс 23, плюс 28.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио Р. Зарядись энергией на все лето.
1: Йоу, хеллоу, родненькие. Хороший день продолжается. Женя Соленков с вами. По-прежнему мы с вами на одной волне Радио Р. Так получилось, что в прошлом часе мы начали рубрику «Гороскоп на месяц» и не можем ее остановить, должны продолжить для всех остальных знаков зодиака. Я сейчас в попытках между вот этими двумя рассказами по знакам зодиака, что же их ждет в августе, пытался найти еще какой-то источник, более-менее такой интересный, с рекомендациями. Но пока будем продолжать из того и с того сайта, с которого уже я вас знакомил с вашим августом. Львы будут полны энергии и почувствуют, что способны справиться с любыми задачами. О, это я. Мне бы очень хотелось столько энергии. Однако в начале месяца важно грамотно распределить силы, чтобы не перегрузить. Я уже. Все, третье число, понедельник, я устал. Основное внимание стоит уделить делам, которые помогут продвинуться в карьере или принесут удовольствие и вдохновение. Например, любимому хобби или творческому проекту. Дамы и господа, все, собираю вещи, уезжаю на рыбалку, услышимся в сентябре. Но нет, продолжаем. У Дев появится шанс осуществить давнюю мечту, обстоятельства будут складываться в их пользу. Кроме того, многих представителей знака может увлечь новое хобби и творческое занятие, будь то вышивка, дизайн или любое другое направление, позволяющее раскрыть свои способности. Вот так вот. Так что, Девы, творческий месяц. Наслаждайтесь и, как говорят, мечты. Мечта будет сбываться. Не забывайте мечтать для того, чтобы у вас была конкретно оформленная хотя бы в вашей голове мечта. Весы в августе окажутся в центре внимания, легко заведут новое знакомство. Среди них появятся люди, с которыми удастся быстро найти общий язык, поэтому не стоит отказываться от общения, встреч и мероприятий. Нетворкинг окажется особенно полезным и поможет расширить круг полезных контактов. Кроме того, весы, в течение месяца у вас возникнут интересные идеи, которые стоит попробовать воплотить в жизнь. Вообще здорово воплощать в жизнь какие-то ваши идеи. Что делать скорпионам, стрельцам и так далее по списку знаков зодиака, разберемся чуть-чуть попозже.

0: Радио Р. Всегда по пути.
1: Ну что ж, вы ждали, а значит, продолжаем. Весы – это был тот знак, с которым мы уже разобрались. Теперь все остальные, что вас ждет в течение августа. Если нас сейчас слушают скорпионы, это не те, которые из Mortal Kombat, а те, которые по гороскопу, то вам стоит сосредоточиться на работе и активно отстаивать свои интересы. У многих усилится стремление к признанию, карьерному росту и укреплению авторитета. Возможности для этого появятся, но важно сохранять чувство меры и не действовать слишком напористо. Так что, скорпионы, добивайтесь чего хотите, делайте все возможное, но в рамках приличия. Стрельцам в августе будет сложно усидеть на месте, многих потянет в путешествие или дальнюю командировку. Этот месяц окажется благоприятным для расширения профессиональных возможностей, появятся шансы заключить выгодные соглашения, укрепить деловые связи, заручиться поддержкой влиятельных людей и перенять ценный опыт у признанных специалистов в своей сфере. В общем, стрельцы, извините, август у вас не отпускной, а очень даже сильно рабочий. Но если верить тому, что говорят астрологи, работа в августе принесет много пользы, так что сможете отдыхать в течение года, когда захотите. Козероги. Август может оказаться непростым и потребует много сил. Но, козероги, прошу обратить внимание на слово «может оказаться», а может и нет. Астрологи говорят, что представителям знака козерогам придется столкнуться с дополнительными обязанностями или неожиданными задачами. Но они не привыкли отступать перед трудностями и успешно справиться с вызовами. В награду вас, козероги, ждет признание, поощрение и премия за проделанную ранее работу. У нас остались водолеи и рыбы. Похраним, сохраним эту интригу и расскажу вам о них немножечко позже.

0: Радио Р.
1: 17.00 в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Спикер Сейма Литвы Йоза Соликас заявил, что работа по нормализации отношений с Китаем идет в правильном направлении и хорошими темпами. По его словам, цель Литвы – восстановить уровень дипломатических отношений с Пекином до такого, какой имеют другие страны Евросоюза. Министр иностранных дел Кястутис Будрис подчеркнул, что Литва выступает за единую политику Евросоюза в отношении Китая. Когда одни страны выстраивают двусторонние отношения по-своему, а другие иначе, Китай получает возможность манипулировать Европейским Союзом. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус предложил Министерству образования, науки и спорта пересмотреть школьные программы и исключить из них произведения Михаила Ломоносова, связанные с прославлением Российской империи. Вместо этого он предлагает включить в программу произведения классика украинской литературы Тараса Шевченко, чтобы школьники лучше познакомились с украинской культурой и национальной идентичностью. Литва закупит систему, которая поможет пограничникам обнаруживать подземные тоннели для нелегального пересечения границы. По словам министра внутренних дел Мартинаса Кателинаса, испытанная польская технология уже доказала свою эффективность. Она работает, обнаружила тот самый туннель, о котором сообщалось, поэтому мы ее закупим, сказал министр. Он добавил, что в последнее время зафиксированы десятки попыток рыть тоннели, однако все обнаруженные подземные ходы были уничтожены. В Вильнюсе предупредили о новой схеме телефонного мошенничества, нацеленной на пользователей Revolut. Злоумышленники звонят через Viber, представляются сотрудниками службы безопасности банка и на английском языке сообщают о якобы взломе счета. Затем они просят назвать данные для входа или перейти по присланной ссылке, которая позволяет получить доступ к аккаунту и похитить деньги. Жителей призывают не сообщать свои данные, не открывать подозрительные ссылки и при любых сомнениях связываться с банком только по официальным каналам. После скандала с романтическими отношениями между сотрудниками и заключенными в вильнюсской тюрьме, Министерство юстиции оценит, достаточно ли персоналу психологической подготовки. Мы хотим собрать информацию и оценить, действительно ли нашим сотрудникам хватает тренингов по психологической устойчивости, заявила министр юстиции Рита Тамашунине. По ее словам, заключенные нередко используют манипуляции, поэтому персонал должен быть готов к таким ситуациям. И о погоде. Сегодня ночью 10-15 градусов тепла без дождей. Завтра днем тоже сухо. Температура воздуха 23-28 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Радио Р. Оставайся на позитиве.
1: Итак, мои дорогие знакозодиачные, продолжаем путешествие по астрологическому календарю. Пытаемся понять, что ждет каждый знак зодиака в новом, в последнем летнем месяце. Остались у нас только водолеи и рыбы. Про них еще не рассказал, так что готовьтесь, если вы водолеи или рыбы. Все сейчас про вас. У водолеев возможны перемены в сфере отношений. Возможно, опять это слово «возможно», а возможно и невозможный. Но представителям знака захочется обновить связь с партнером. Обновить, не сменить. Вот тоже надо заметить. Этот период может стать временем романтики или, наоборот, поводом обсудить накопившиеся вопросы. Лучше открыто поговорить и устранить недопонимание. В рабочей сфере также вероятны разногласия с коллегами или клиентами, но месяц хорошо подходит для того, чтобы расставить все точки над «и». В итоге водолеи могут получить приятные знаки внимания от партнеров в виде подарков или благодарности. Рыбы, у вас появится возможность укрепить свои позиции на работе, наладить отношения с коллегами и выстроить комфортный рабочий процесс. Некоторые представители знака могут вложиться в профессиональный инструмент или начать формировать новые полезные привычки в повседневной жизни. Например, раньше вставать, больше гулять или внимательно относиться к своему здоровью. Что я вам хочу сказать, дорогие друзья? Вот так вот, озвучив вам все астрологические прогнозы, завершили мы водолеями и рыбами, до этого послушали вы про всех остальных, я внимательно почитал, мы приходим с вами к какому выводу? Что любой из вас, абсолютно любой из вас, может написать подобный себе астрологический прогноз, написать его, может быть, немного витиевато, но так, чтобы он вас радовал. После того, как вы его напишете, либо просто найдете в интернете то, что вам нравится, сейчас можно сказать: «ChatGPT, а ну-ка, составь мне гороскоп такой, чтобы он меня невероятно порадовал». Я, кстати, попрошу сейчас вот у ChatGPT это сделать, сделаю для себя. 23 августа. По некоторым календарям я еще лев, по другим я уже дева, поэтому так и скажу ему. Вот конкретно мне полу-льву, полу-деве составь, а потом вот когда в очередной раз ворвусь к вам в эфир, обязательно этим поделюсь. И что важно, говорю, просите составить вам такой гороскоп, чтобы после его прочтения вы были воодушевлены, вдохновились и стали лучше.
2: Я в работе, у меня план. График плотный тут и там. Я серьезный музыкант.

0: Радио Р. Всегда рядом.
1: Так, родненькие, смотрите, обещал вам в начале часа попробовать уговорить ChatGPT написать мне какой-нибудь астрологический прогноз на мой знак зодиака. Я уже уточнял, что у меня непонятно какой, но выбираем львов. Всю жизнь я придерживался того, что я лев, даже когда прав. А прав я всегда, правильно? Почему? Потому что лев. Все, вот такая логика. Вот такой вопрос ему и задал. Дорогой ChatGPT, составь мне прогноз астрологический для львов на август, чтобы меня этот прогноз вдохновил, мотивировал и порадовал. Вот что пишет ChatGPT. Август словно создан для львов. Даже если начало месяца кажется обычным, очень скоро вы почувствуете внутри, появится энергия, желание действовать и ощущение, что пора входить и выходить на новый уровень и на первый план. Этот месяц говорит вам, хватит сомневаться, ты уже готов, дорогой лев. В работе могут открыться неожиданные возможности. Не бойтесь говорить «да» новым проектам, знакомствам и предложениям. Финансов. Август благоприятен для разумных вложений, прежде всего в себя. Новые знания, навыки,

путешествий, и техника, которая облегчит работу, могут оказаться гораздо ценнее спонтанных покупок. В отношениях звезды словно советуют львам чаще говорить о своих чувствах. Люди вокруг не умеют читать мысли, зато очень хорошо чувствуют искренность. Еще Август напоминает: не сравнивайте себя с другими. Лев никогда не выиграет гонку, пытаясь быть кем-то еще. Его сила в собственной уникальности. И главный совет на этот месяц – не прячьте свои таланты. Есть идея, начинайте ее реализовывать. Если хочется выступить, выступайте. Если мечтали сделать первый шаг, сделайте его уже наконец-то. Помните, удача приходит к тем, кто уже находится в движении. Скажите себе, все получится даже лучше, чем я ожидал. Дамы и господа, это был астрологический прогноз для абсолютно любого знака зодиака, для каждого из вас, который написал чат-GPT по моей скромной просьбе нас всех порадовать. Это было для всех вас. Все получится даже лучше, чем вы ожидали в этот месяц лета, в последний месяц лета 26-го года. На сегодня все. Обнял, приподнял. Пока.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью ясно и без дождя. Температура воздуха 10-15 градусов тепла. Вот завтра днем воздух прогреется до 23-28 градусов. Осадки маловероятны.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью ясно и без дождя. Температура воздуха 10-15 градусов тепла. Вот завтра днем воздух прогреется до 23-28 градусов. Осадки маловероятны.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: крючок.
1: Как рыбка, очень мило,
0: только хочется еще.
1: О, черт, и тянет со всей силы.
2: Радио R. Всегда по пути.

0: Радио R. На волне хорошего настроения.
1: Если нет искры,

курсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня?

0: На радио Р летний хит-парад.
1: Мы сквозь стены играем тишину. На стене висит из двух суперстаров плакат, как картинки из голливудских мультов. Мы в обнимку уходим в закат.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: На Радио Р летняя энергия.